0: Болесе тип надан Бхагавана ки че, Сатта Гурудева ки че, Вишва Гурма Мандале Свами Хешварана че Гурудева ки че. Си Алака Боличи Аво, Сатта Гуру Алака Боличи Аво. Om Sri Alak Boichi, please come to us. And please fulfill the prayer of your bhaktas.
1: As bhaktov.
0: O Sri Alak Boichi, please come to us.
1: Prosím, Alak Boichi, príď k nám.